тамамта пиллут клута микелгум таасигалутнгли кугаалхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуорлуки гэнэрэм аёоқутигка маккэллэркиорлуки талииллэркиорлуки инартэллэркиорлуки иллу ликугаалхкат литнаорат питклуку

0: сиқуаниха аюқнерилингорнукчаллаах гааник питанқартуқ мамтерииллерми нунаачоорниллу клиниккаани чалил рид пиктуккайтник пилигник чали агингутн чаллаанлу илангиюкнгаллархгааник пилуутин вайки ичси ми чали кувд икаайориюкнгаат нуналгутстен чиунерканллу наллнерит всаарий кувд чаллаахгааник Pakchukang on ykhc.org/work. Una kingunangtuk ykhc.org.
1: For people who live and work in the Yukon-Kuskokwim region, Medicaid matters. Funding from Medicaid allows YKHC to provide services individuals and families rely on to stay healthy. More than 30% of YKHC's budget comes from Medicaid, and nearly 75% of residents in the Yukon-Kuskokwim region qualify for it. Indian Health Service funding covers basic medical care. However, when qualified residents are enrolled in Medicaid, YKHC can get reimbursed for services and put the funds back into the healthcare system, allowing YKHC to provide additional services customers have come to rely on, such as expanded dental care, preventative cancer screenings, patient flights to Bethel, and more. Medicaid payments support the YK Elders Home, which allows elders who need skilled nursing support to stay in the community, and helps pay for well-child exams and other services that give little ones a healthy start to life. More information at ykhc.org/Medicaid-matters. This message sponsored by YKHC.
0: Чаллаахкар пникиокуувит хуаллуунухтарчукувгуунаарлуигми чаллаан YKHC-ми пиугнгаутин YKHC-кханиха аюукнерилингорник чаллаахкааник питанқартуқ мамтерииллерми нунаачоорниллу клиниккаани чалил рид пиктуккайтник пилигник чали агингутин чаллаанллу илангиюкнгаллархкааник пилуутин YKHC-ми чали кувит икаайориюкнгаат нуналгутстен чиунерканллу наллнерит всаарийкуувт чаллаахкааник пакчукнгаан ykhc.org/work уна кингуунэртук ykhc.org